0: в лесу,
1: в лесу,
0: в пятиместной палатке,
1: в пятиместной палатке,
0: среди пьяных,
1: среди пьяных,
0: храпящих тел,
1: храпящих тел,
0: я вошел,
1: я вошел,
0: была она украдкой,
1: была она украдкой,
0: потому что